0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный весенний воскресный день. После анонса в эфир выйдет наша постоянная воскресная рубрика «Обратная связь». Во второй части передачи мы передаем музыкальный выпуск. На этот раз он посвящен Павлу Гамелу. Его творческая жизнь началась в конце 60-х годов прошлого века и успешно продолжается до настоящего времени. Летом этого года Павел Гамел и группа «Пруды» выступит с концертом в живописном зале под открытым небом. Обо всем этом вам расскажет сам Павел Гамел. В сегодняшней передаче прозвучат популярные песни группы «Пруды». Конечно, мы, как всегда, с нетерпением ждем отзывов об этом музыкальном выпуске. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
1: Обратная связь.
2: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. Нам очень приятно, что письма в адрес русской редакции приходят как от постоянных, так и от новых радиодрузей. Ну а сейчас об одной из главных рубрик. Как вы уже догадываетесь, она связана с викториной RSI. Напоминаю, что в 2026 году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Хочу отметить, что в нашей стране насчитывается более 1600 минеральных источников, и многие из них используются в лечебных целях. Я хочу также напомнить, что победителем тура, посвященного курорту Тринчанские теплицы, стал наш слушатель из Аргентины. Это Энрике Самбаторо. Впереди еще несколько туров, поэтому мне остается пожелать успехов слушателям нашей редакции. Всем нашим слушателям мы хотим передать музыкальный привет. Песенка называется «Твои слова».

А сейчас мы хотим поблагодарить за рапорты о приеме, которые мы получили от слушателя из Китая Динг Лу. Мы очень рады, что вам нравятся наши программы. Рапорт нам также прислали Ганс Вернер Лолике, Дания, Андрей Кузнецов, Латвия, Рига. Ну а это письмо с рапортом я хочу полностью зачитать. Оно пришло от Дмитрия Елагина. Добрый день, привет из Саратова, Россия. Был сегодня на почте после того, как в понедельник мое доверенное лицо сообщило мне смс-кой, что пришла ваша бандероль и другие письма. Получил вашу посылку, трек, номер трека, с отличными сувенирами, а также письмо с QSL-карточками. Их 8, отправка 4 марта. Большое спасибо. Такая мысль. Возможно, вы отвечали мне, но email с ваших адресов, но письма почему-то перестали отправляться. Может быть, вы спросите техников, есть ли проблемы с электронной почтой. Отправка от вас stvr.sk на Gmail. Кстати, ваш сайт с VPN очень долго загружается, уже не первый месяц. Явно беда на сервере. Также прошу возобновить обратную связь в эфире. Прошу подтвердить этот рапорт бумажной QSL-карточкой. Отправляю вам мой новый рапорт о приеме радио Словакия через Всемирную радиосеть. Технические подробности ниже и на видеозаписи. Спасибо за ваши программы. Спасибо большое за такое письмо интересное, полное интересной информации. Я хочу сказать, что, уважаемый Дмитрий, что касается рубрики «Обратная связь», то она выходит в эфир практически регулярно. И вот эта вот программа является подтверждением данного факта. Пропуски случаются в связи с запланированными изменениями в структуре программ. Вы сами знаете, что когда в эфир не выходит почтовый ящик, то выходит в эфир какая-то другая программа. Мы надеемся, что эти программы вам тоже нравятся. И мы получили уже отзывы от вас с положительной характеристикой этих программ. Нам очень приятно, что и рапорты, и письма в адрес русской редакции приходят из разных стран. Это подтверждает то, что рапорт пришел из Малайзии от Мохаммеда Хайдира Хасима, от Марека Писа из Польши. Виктор Гужев из Самары нам также послал свой рапорт. Еще раз спасибо большое, уважаемые друзья. Продолжаем обзор ваших писем. Алексей Никитин поздравил нас с праздником весны и труда. Спасибо большое. Алексей пишет: «Желаю вдохновения, прекрасного настроения, здоровья, мира и достойной оценки ваших трудов». И продолжение на словацком. «Нех я тенто день полный радости, сынка о отдыху. Пекный 1 май». Конечно, такие письма получать очень-очень приятно. Спасибо и за дополнение на словацком языке. Ну а что касается оценки, то самую высокую и желанную оценку мы получаем от вас, уважаемые слушатели. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующее письмо. Здравствуйте, дорогие друзья! С легкой руки Ирины Сечиковой при жеребьевке во втором туре викторины «Живая вода» я стал победителем. Ура! Большое спасибо! Дякуем! Теперь остается ждать приз, пока тишина. Ну и, конечно, продолжаю участие в викторине. Итак, мой ответ на вопрос третьего тура. И следует ответ. Ответ был правильный. Я все-таки надеюсь, что уважаемый Виктор, приз от нас вы получите. И желаем вам дальнейших успехов. А вот что нам написал Дмитрий Федяев. Уважаемые сотрудники русской службы Международного радио Словакии, я ваш радиослушатель из России, Федяев Дмитрий Александрович. Дальше следует адрес. Слушаю русскую службу Международного радио Словакии на коротких волнах. Частота 9820 кГц, 31 метр. Хорошо слышно. Понравились передачи. Опера «Онегин», «Клад серебра», Международный день театра, о Газбанке Словакии, запись эфира от 29 марта 1993 года,
Пасха в Словакии, посол России в Словакии, юридическая консультация о композиторе Бетховене, об искусственном интеллекте, о памяти Сергея Баженова, передача от 3 мая 26 года. Поздравляю всех сотрудников Русской службы Международного радио Словакии с Днем радио 7 мая и Днем Победы в Великой Отечественной войне и освобождением Словакии от фашизма. С уважением, Федяев Дмитрий Александрович, 6 мая 2026 года. Спасибо за поздравления, спасибо за прекрасное письмо. Мне думается, что все эти праздники отмечают многие из нас. А сейчас еще о важном, о четвертом туре нашей викторины. Мы очень рады, что в адрес русской редакции приходит очень-очень много ответов, и все они правильные. Итак, письма с правильными ответами уже пришли от Алексея Никитина, Белая глина, Краснодарский край, Николая Владимировича Пригодича, Минск, Беларусь, Елены Борисюк, Львов, Украина, от Минеева Алексея, Нижний Новгород, Россия, от Владимира Стадника, город Воронеж, Россия. Виктор Галицкий послал нам правильный ответ из Каменец-Подольского, Украина. Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан. И мы очень-очень рады, что наши слушатели из города Екатеринбурга вновь проявили отличную активность. Это сейчас зачитаю список. Любовь Семеновна Шлыкова, Любовь Александровна Лоева, Анатолий Громадский, Маргарита Александровна Петушкова, Борис Павлович Коротких, Ирина Александровна Банных, Ирина Петровна Адушкина, Ираида Борисовна Чернова, Татьяна Николаевна Никифорова, Олеся Викторовна Воробей, Евгений Александрович Хинкин, Ольга Акимовна Барбашина, Чернов Александр Владимирович, Владимир Михайлович Чернов, Сергей Геннадьевич Панов, Елена Валентиновна Ершова, Юрий Николаевич Николаев, Алексей Владимирович Чернов, Александр Васильевич Лоев, Александр Юрьевич Репин, Валентина Валентиновна Николаева, Лариса Валентиновна Шлыкова. И на этом, уважаемые друзья, мы заканчиваем еженедельный обзор ваших писем. В заключении рубрики «Обратная связь» мы хотим поблагодарить всех радиослушателей за внимание. Ждем ваших писем, а также рапортов о приеме и, конечно, ответов на очередной тур нашей викторины. Ну а что касается нас, то в передачах РСИ мы, как всегда, постараемся освещать самые интересные и важные события, которые происходят в Словакии. Как я уже говорила, рубрика «Обратная связь» по-прежнему будет выходить в эфир. Не переживайте по этому поводу, пожалуйста. Безусловно, небольшие изменения будут связаны только с отпускным периодом, который стремительно приближается. И мне осталось сказать, оставайтесь нашими верными радиодрузьями.

0: Музыкальные перекрестки.
1: 55 лет назад, в 1971 году, вышел дебютный альбом Павла Хамела и группы «Пруды» в новом составе. Нужно напомнить, что в 1969 году большой успех получила пластинка под названием «Звоньте звонки», то есть «Звените колокольчики». Тогда в первоначальный состав группы «Пруды» входил Мариан Варга. Но вскоре талантливый музыкант основал собственную группу «Collegium Musicum». Павел Хамел остался в прежней группе. Вот как он вспоминает о той поре.
2: Teraz zostupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie.
3: С тех пор прошло уже очень много времени. Сейчас я считаю, что мы тогда приняли мудрое решение. Ведь в результате образовались две хорошие музыкальные группы. Выдающаяся группа Милана Варги и Collegium Musicum и Пруды. Наши пути разошлись, но у нас сохранились прекрасные отношения. Мы по-прежнему дружили, советовались, обращались за помощью. В группе Мариана никогда не было постоянного вокалиста. Он пытался работать с разными вокалистами. А что касается меня, то мне не хватало его творческого подхода, его песен. Поэтому, когда раз в 5-7 лет перекрещивались наши творческие пути, то всегда нам удавалось создавать что-то оригинальное.
1: А сейчас, друзья, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Стромы», то есть «Деревья».

0: Что было наиболее важным для Пабло Хамела в то время, когда из группы ушел Мариан Варга?
1: Мы хотели быть четырка, а хотели делать такую свежую роковую музыку.
2: Мы хотели вчетвером создавать оригинальную, новую рок-музыку. Начали работать над новым альбомом. Заранее пошли на радио. Нужно было договориться о том, чтобы нам предоставили студию, ведь тогда в городе была всего одна, только эта студия на радио. Мы постепенно записали наш первый альбом, потом второй. Когда на радио для нас выделяли конкретный срок для записи, то мы приходили уже с новыми песнями. Все записывали, а затем выбирали лучшее. В результате появилось 14 новых песен. Что-то сочинил Феро Григлак, что-то я. До сих пор я исполняю некоторые из них. Это такой фундамент, на котором я строил не только свою музыкальную карьеру, но и репертуар нашей группы.
0: В новом сольном альбоме группы еще чувствовалось влияние прежнего коллектива. Но вскоре музыканты пошли по-новому, своему пути. Нам было интересно узнать, какое влияние на группу оказывали зарубежные исполнители.
2: Мы не очень следили за тем, что происходило в зарубежном музыкальном мире. Скажу откровенно, что Мариан Варга вообще не слушал такую музыку. Он был композитором, воплощавшим свою музыкальную фантазию. Это был дар, который он получил свыше. Ему не нужно было ориентироваться на какие-то зарубежные стили. И поэтому возникали неповторимые композиции. Я думаю, что если бы наши коллективы, Пруды и Коллегиум, возникли по другую сторону железного занавеса, то, возможно, мы могли бы занять достойное место в европейском хит-параде. Что касается моего творчества, то я хотел больше сочинять музыки в стиле фолк-рок, а также песни. Но при этом сохранить биг-бит, гитарное звучание, ударные — именно это было для меня важно.
0: Альбом группы «Пруды» вышел в 1971 году, еще до образования в Словакии музыкального издательства «Опус». Поэтому музыкантам приходилось регулярно ездить в Прагу.
1: Мы
2: с удовольствием ездили в Прагу, успешно сотрудничали с чехословацким издательством, нас там хорошо приняли. И это было приятно. Даже потом, когда уже возникло наше словацкое издательство, я продолжал сотрудничество с чешскими коллегами из «Супрафона».

0: Жонг.
1: Песня «Абракадабра» появилась на первом альбоме группы «Пруды». Текст не написал один из самых талантливых словацких поэтов-песенников Камил Петерай. В начале 90-х годов прошлого века новую аранжировку этой песни сделали молодые музыканты из группы «Хекс». Мы спросили композитора-певца Павла Гамела, захотел бы он как-то переделать свои старые песни.
2: Нет, не хочу. В настоящее время мы исполняем 4 или 5 вещей из нашего старого репертуара, и они всегда нравятся публике. Иногда даже из зала кто-то требует, чтобы мы сыграли конкретную песню. Когда-то возникла конкретная музыка, а к ней сочинили конкретный текст или наоборот, и мы потом исполнили новую песню. А что касается критики, то в данном случае только можно поспорить о качестве записи того времени. Но тогда были совсем другие возможности. Нужно помнить о том, что каждая наша песня возникла в определенное время, и мы рады, что она появилась на свет. Причем некоторым из них очень повезло, потому что у них очень долгая жизнь.
1: Действительно, все так и есть. У песен группы «Пруды» долгая жизнь. Павел Гамел продолжает выступать. Его песни по-прежнему нравятся ровесникам. Их с удовольствием слушает и молодежь. Эти песни вошли в золотой фонд словацкой популярной музыки. Но выражение «почивать на лаврах» неприменимо к Павлу Гамелу. Вот что он говорит по этому поводу.
2: Группа «Пруды» по-прежнему работает. Наши ближайшие планы летом 2026 года нас ждет сольный концерт в Пизинском замке.
3: Предавам час о летний день, а všetko стои, колько дате, откупим тму зо 4 стен.

0: A všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien. O chvíľu sa už usmieváte.
1: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Радо Меша. И мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всем самого-самого доброго. Как всегда, наши искренние пожелания. Удачной новой недели. Агой!
2: Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
3: Ona stojí za každým rohom dohodnutá so samotným Bohom. Ona má svojský štýl, ešte sa nenarodil taký, čo by sa jej skryl.